0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
4: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
5: Новинка Керама Марацци. SPC ламинат. Напольное покрытие нового поколения, которое служит годами и выглядит безупречно. Премиальное качество ощущается с каждым шагом. Максимальная износостойкость и экологичность. Тирасполь, рынок Спутник, бутик 153 и Покровская 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Ковры и ковровое покрытие высшего качества в магазине Декор Центр. Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
7: Мечтаете о новом украшении? Сейчас самое время. До 31 августа во всех магазинах сети «Ауреола» скидки до 35%. Бриллианты, которые покоряют спектр.

0: первого взгляда. Роскошные золотые и серебряные украшения. Ауриола. Время исполнять свои ювелирные мечты.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Реклама на Интер-ФМ.

А вот и новая неделя, вот и понедельник, вот и последний день лета. Вот так оно как-то пролетело, буквально незаметно. Не хочется, конечно, об этом говорить, не хочется это обсуждать, но факт есть факт. Да, лето от нас уходит. Последний его день, насладитесь им по полной программе, несмотря на то, что это понедельник. Как-то уж постарайтесь, чего-то уж сделайте. Ну, потому что если мы ничего не сделаем, то и никто ничего не сделает. Логично? Абсолютно верно. Да, впереди у нас осень, завтра у нас 1 сентября, детки пойдут в школу вместе с ними, и родители вернутся в эти школьные времена. Ну и будем надеяться, учебный год у всех пройдет хорошо. Ну а пока, давайте наслаждаться все-таки этой летней погодой, которая еще с нами, и, конечно, этой атмосферой. Я, Вячеслав Мишин, постараюсь сделать все возможное для того, чтобы настроение ваше как-то улучшать на ближайшие несколько часов. На всякий случай напомню, вдруг подзабыли, существует у нас программа по вашим заявкам. Она начнется с часу до двух, пройдет, значит, уже можно сейчас присылать свои приветы и поздравления и к нам в Вайбер, и в наш Инстаграм, да и в целом куда угодно. Главное, найдите где-нибудь минуточку для того, чтобы это сделать. Жду с нетерпением, все это будем зачитывать, композиции, которые нравятся вам слушать. Так что вперед, поехали!